Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: радио Татина. Нам по пути.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Осень будет подкрадываться к Карабалте тихо и почти незаметно. Город в нынешнем сезоне будет остывать постепенно. По данным синоптиков, в ближайшие дни дождей в городе не ожидается, а температура будет понемногу снижаться примерно на полградуса в день. К 30 сентября около 20 градусов выше нуля. Самые прохладные ночи придут в конце месяца, всего плюс 10. Но несмотря на тепло и комфорт, до температурных рекордов при этом далеко. Самый жаркий день 3 декады сентября в Карабалте зафиксировали в 2013 году. Тогда 25 числа столбики термометров в Карабалте поднялись до отметки плюс 36,1 градуса.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама. В ОАО «КНДК» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тиинов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
1: Поторгуемся!
0: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу гвардейской 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Что плохого в том, что кто-то смеется без причины? Зачем нужна причина, чтобы смеяться? Причина нужна, чтобы быть несчастным. Чтобы быть счастливым, причина не нужна. Ошо.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Лари» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
5: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На «Татина ФМ новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке расследуют продажу учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения школьников. По данным ГУВД, уголовное дело возбуждено по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Сообщается, что следствие устанавливает происхождение учебников, поступивших в свободную продажу, обстоятельства их изготовления и реализации. Также проверяется, относятся ли продаваемые экземпляры к учебной литературе, которая должна бесплатно выдаваться учащимся общеобразовательных организаций. Ситуацию рассматривал профильный комитет Жогорку Кенеша. Отмечу, заседание проходило в закрытом режиме. В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности представили тестовую версию приложения iDeCan – единой платформы, объединяющей государственные услуги и цифровые сервисы в сфере сельского хозяйства. Фермеры смогут получать услуги онлайн, подавать заявления и отслеживать статус их рассмотрения. В настоящее время в цифровой формат переведены услуги по регистрации животных, получению электронного рыболовного билета и подаче заявлений на льготное кредитование. На вопросы налогоплательщиков в Кыргызстане теперь будет отвечать ИИ-консультант Айсалык. Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Виртуальный помощник доступен круглосуточно и имеет два режима работы. Любой пользователь может задать вопрос на главной странице сайта ГНС и получить общую консультацию текстом или голосовым сообщением. В личном кабинете Айсалык консультирует предметнее, так как использует контекст и помогает разобраться именно в вопросах, связанных с предприятием. В этом случае нет необходимости каждый раз заново объяснять ситуацию. ИИ-консультант отвечает пользователям на кыргызском и русском языках и работает с базой налогового законодательства, учитывая актуальные изменения. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 18 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 5 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют

0: старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я расскажу вам, как проходил концерт ТОП Хит Лайв, который только что отгремел в Москве, в котором, кстати, я тоже принимала участие. Я не только провела этот концерт вместе с моим другом Сашей СТ, но и исполнила свой новый хит. Но обо всем этом я расскажу чуть позже, а сейчас, как всегда, мы начинаем наш марафон лучших хитов радио и интернета. Поехали!
0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: И открывает наш хит-лист Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. А в этом году записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер. Аутентичное. С него мы и начнем движение к сияющим вершинам.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену Кириллу Лирику приходит трек, записанный Ваней Дмитриенко, группой «Мальбек» и молодой певицей Сюзанной. Их совместный трек «Отражение» встал в ротацию на 75 станций, набрал почти 30 тысяч эфиров, резко ускорился в радиочарте. В чарте российского интернета вошел сразу в топ-20. И я, конечно, не могла не включить этот хит в наш трек-лист. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна. «Отражение». Встречайте!

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-10-63.
0: Радио «Татина».
4: Нам

0: 3, есть мир 3, протяжка. Предварительное, промежуточное. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Реклама. ВОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия, уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
3: Поторгуемся!
2: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
4: Рекламная служба «Радио Татина».

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0 бещ зельбещ, 0 бещ он алкушич.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДК» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
0: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Цитата.
1: «Что бы ты ни выбрал, все равно пожалеешь, Сократ».
0: Реклама.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм /огонек_169.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. За 8 месяцев 2026 года в Бишкеке зарегистрировано 251 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. 5 несовершеннолетних погибли, еще 275 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной службы милиции столицы. В УПСМ основными причинами тяжелых аварий назвали превышение скорости, управление автомобилем в состоянии опьянения, невнимательность водителей, а также несоблюдение правил дорожного движения и требований дорожных знаков. Патрульная милиция призвала водителей снижать скорость, не отвлекаться за рулем и ответственно относиться к безопасности детей на дорогах. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев поручил ускорить выпуск и поставку учебников в школы Кыргызстана в рамках перехода на 12-летнее образование. В этом году на издание учебных материалов предусмотрено более 760 миллионов сомов. Планируется выпустить свыше 3,5 миллионов экземпляров, большая часть которых уже доставлена в школы. Остальные находятся на стадии доставки. Касымалиев поручил усилить контроль за обеспечением школ учебниками и проводить ежемесячный мониторинг. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов на должность президента будет проходить в электронном формате. Как сообщает ЦИК, для этого будет использоваться автоматизированная информационная система «Сбор подписей» с помощью госпортала «Тундук». Посредством портала личность избирателя будет подтверждаться в электронном формате, после чего он сможет выразить поддержку выбранному кандидату. После регистрации поддержки информация об этом, а также дата и время ее выражения будут автоматически фиксироваться в системе. Кроме того, кандидаты смогут оперативно получать информацию о количестве собранных подписей, а сам процесс их сбора станет более прозрачным. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 18 тиынов, курс рубля 1 сом 4 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 5 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татьяна ФМ. Включай, танцуй и попивай. Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и ТОП ХИТ ЧАРТ. И нашу горячую десятку сегодня открывает Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Этот июньский релиз Марины стал одним из самых крутых хитов этого лета. Здесь есть все, что мы когда-то любили. Тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которая часто уходит с годами. «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 180 радиостанциях, набрала более 130 тысяч эфиров только на радио.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня красота. И не простая красота, а самая, что ни на есть, звонкая. Я, конечно, представляю вам совсем свежий хит Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на сотни станций, трек взлетел вверх в радиочарте, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии Top Hit Music Awards, которая состоится буквально через 2 месяца. Ну а сегодняшняя награда Звонкому — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Звонкова в нашем эфире сменяет еще одна звездная коллаборация, участниками которой стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 230 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала «Топ Хит», а это значит, что «Happy End» предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте «Happy End», но не переключайтесь, впереди у нас масса интересного.
0: Восьмое.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: ВОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе Наристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
3: Рекламная служба «Радио Татина»

0: На заметочку.
1: Если у вас на голове ежик, значит, либо вас забирают в армию, либо вы уснули в лесу.
2: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-05-16.
5: Радио Татина.
4: Нам

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Сегодня опять проснулась не на Бали. Это уже начинает раздражать. А еще прямо бесит, что никак не могу наладить режим сна. Если ты тоже, делай громче. Обсудим основные правила и связь отдыха с иммунитетом. Не лишним будет напомнить, что сон – это биологический инструмент, который напрямую влияет на устойчивость иммунитета. Ученые доказали, люди, которые спят меньше 6 часов в день, заражаются вирусом в 4 раза чаще тех, кто проводит в кровати хотя бы 7 часов, так еще и болеют дольше. Если не наладить режим вовремя, простуд и хронической усталости осенью не избежать, но мы с тобой не будем гнаться за цифрами, а сделаем ставку на качество. Банально, но все же откажись от гаджетов по вечерам. Каждый час перед сном, проведенный с телефоном, сокращает глубину ночного отдыха примерно на 20%. Не можешь себе позволить такой роскоши? Окей, обрати внимание на фильтры синего света или специальные очки, которые снижают нагрузку на глаза. Эксперты рекомендуют спать при температуре воздуха в комнате от 18 до 20 градусов, вечером в целом включать только лампы теплого спектра, использовать плотные шторы и маску для сна. Налегать на тяжелую пищу не стоит, а вот что нужно делать, так это прогуляться на свежем воздухе или сходить в зал. Кофеин и алкоголь исключи после 16 и постарайся ложиться до полуночи. Помни о важности режима. Засыпать и просыпаться желательно в одно и то же время. Отосплюсь в выходные, пусть говорят другие. Не сбивай циркадные ритмы. И напоследок небольшой совет. Ты лучше выспишься, если поставишь будильник не на 6 утра, а на лестницу в подъезде. Или не на целое значение часа типа 7 утра, а на 12-18. На этом пока все. С тобой в сериальность погружалась Галя Ростова. До встречи в следующем эпизоде.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДК» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тыинов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555 05 1063. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
3: Муси, муси, пуси, пуси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе, рядом с тобой, я как

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Цитата.
1: Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта. Чтобы набираться опыта, надо делать ошибки. Лоуренс Питерс.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио Татина. Джарнама Хзматы. 0505-0516.
5: Радио Татина. Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На «Татина ФМ новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сотрудники Государственной налоговой службы выявили на контрольно-пропускном пункте «Актилек» крупную партию кондитерской продукции, часть которой оказалась с истекшим сроком годности. Во время рейдового контроля налоговики осмотрели грузовой автомобиль «Сканья», перевозивший консолидированный груз. В машине находилось 263 коробки продукции марок «Skittles», «M&M's», «Snickers», «Mars» и «Twix». Предварительная стоимость всей партии превышает 2 500 000 сомов. Какое количество товаров оказалось просроченным, в ГНС не уточнили. По факту составлены акты, материалы переданы правоохранительным органам для правовой оценки. В Кыргызстане студентам, которые поступят в ВУЗ за пределами своего региона, предлагают платить по 2500 сомов в месяц и оплачивать 4 внутренних авиаперелета в год. Проект программы межрегиональной мобильности студентов на 2026-2031 годы вынесен на общественное обсуждение. Участникам также обещают места в общежитиях и другую транспортную поддержку. Стипендию планируют выплачивать 10 месяцев в году, независимо от успеваемости. На 4 авиабилета предусмотрят еще 18 тысяч сомов в год. В итоге один студент сможет получать около 43 тысяч сомов поддержки в год. На Токтагульской ГЭС продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По данным Минэнерго, особое внимание уделяется обновлению оборудования и инфраструктуры станции к работе зимой. Сейчас проводится ремонт 3 гидроагрегатов. Также специалисты проверяют и обслуживают системы защиты и автоматики основного и вспомогательного оборудования. Все работы на станции проводятся по утвержденному графику. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 18 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 5 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.
0: Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай.
3: Лучшие хиты молодых артистов в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
4: Друзья, а сейчас, как я и обещала в начале, я расскажу вам о концерте Топ Хит Лайв, который только что отгремел в Москве и в котором я принимала участие и как ведущая, и как певица. Все дело в том, что музыкальная платформа Топ Хит решила отметить лучших молодых артистов, познакомить их представителями музыкальной индустрии и, конечно, помочь в продвижении своей музыки. И самое главное, у них была возможность выступить на одной сцене с уже известными исполнителями. Сейчас я вам хочу представить несколько треков, которые были исполнены на Топ Хит Лайв. Встречайте! Звездочка, найди.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, именно так звучали новые хиты на «Топ Хит Лайв», которые попали в этот лайнап, в том числе и благодаря вашим голосованиям в группе «Топ Хит ВК». Интересно, что на этом концерте прозвучал и хит «Богиня моря», созданный в рамках проекта «Фара ночи» с помощью искусственного интеллекта. Представьте, что на фоне клипа на этот трек на сцену вышел и танцевал настоящий робот. Робот, кстати, никаких подарков от организаторов не получил, в отличие от молодых артистов, забравших сертификаты «Топ Хит» на сумму до 100 тысяч рублей. Как это все происходило?

0: можете увидеть в новостях на tophit.ru и в социальных сетях. Ну а мы возвращаемся в топ нашего чарта. И у нас на очереди Акмаль Хаджиниязов со своим новым хитом «Любовная». Этот трек стоит в ротации на сотни радиостанций и уже набрал миллионы стримов в интернете. И вот, наконец, он вошел на этой неделе и в двадцатку самых популярных интернет-хитов России. Акмаль, «Любовная», встречайте!
1: Седьмое место.
2: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555.

0: 5-5. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0555 05 10 63.

0: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
2: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
3: Радио Татина.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Выражение «встал не с той ноги» знакомо каждому. И что бывает, если встать не с той ноги, наверное, тоже знакомо каждому. Сегодня на территории фактов о важности встать именно на ту ногу. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Ни для кого не секрет, что наше настроение зависит от множества причин. Здоровья, сна, возраста, стресса, отношения с другими людьми и даже погоды. Кто-то умеет управлять им, а кто-то нет. Мы говорим «мое настроение», но ведь если что-то принадлежит мне, то я волен делать с этим что угодно. Почему мы часто становимся заложниками своего состояния психики? Вместо того, чтобы учиться управлять собой, своим настроением, люди списывают свои ошибки, конфликты, испорченное настроение на то, что «я был в плохом настроении». Так устроена наша психика, что мы обвиняем внешние обстоятельства вместо того, чтобы принять ответственность на себя и сделать усилия. Например, случилась неудача, потому что дорогу перебежала черная кошка. Или еще хуже, встретилась женщина с пустым ведром. А если не присел на дорожку перед путешествием, то все, быть беде. Отдавать деньги вечером ни в коем случае нельзя, тем более вернуться домой, если что-то забыл. Никогда. Та же участь настигла и наши конечности. По некоторым поверьям, левая часть считается плохой, а правая – хорошей. Левая – объект внимания темных сил, правая – светлых. И левую ногу стали обвинять в том, что человеком овладело плохое настроение. Конечно, вставая утром с постели, вы можете следить за тем, чтобы первой коснулась именно правая ступня. Но если вдруг на вас напали темные силы, и вы все же ступили в начале левой, не отчаивайтесь. Просто вновь залезьте под одеяло и повторите попытку уже с правильной ноги. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в христианской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Чтобы иметь основания для творчества, нужно, чтобы сама жизнь ваша была содержательна. Ибсен.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба
0: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Учебники и учебно-методические комплексы, подготовленные учреждения, издательский дом ОКУ-КТБИ при Министерстве просвещения для государственных школ не предназначены для свободной продажи. В министерстве сообщили, что зафиксированы случаи их реализации на рынках, в магазинах и через интернет-площадки. В связи с этим в Генеральную прокуратуру, ГКНБ и МВД направлены официальные обращения для принятия мер в соответствии с законодательством. Министерство призвало физических и юридических лиц не продавать и не распространять предназначенные для госшкол учебники и не выступать посредниками при их реализации. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры. Частные школы могут приобрести эти учебники только на основании договора с ОАО «Учкун». В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жогорку Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первое нарушение штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц 10 тысяч сомов, для компаний 65 тысяч. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Отдельные более высокие штрафы предусмотрены за нарушения, связанные с данными детей и другими особо защищенными персональными данными. В этом случае компании при повторном нарушении могут оштрафовать на 140 тысяч сомов. Также ответственность введут за незаконную передачу персональных данных за границу. Для компании штраф составит 65 тысяч, а при повторном нарушении 120 тысяч сомов. Кыргызстан завоевал первую медаль на азиатских играх в Японии. Бронзу в соревнованиях по ММА взял Дастан Каныбекулу в весовой категории до 60 килограммов. 20 сентября кыргызстанец победил соперника из Японии и Ирана со счетом 3-0 и вышел в полуфинал. 21 сентября он уступил спортсмену из Узбекистана со счетом 0-2 и занял третье место. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Хиты.

0: Тимати ФМ. Включай. Танцуй и попивай.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: На шестом месте нашего хит-парада сияет бриллиант в исполнении солистки группы «Сивиль». Это еще один потенциальный мега-хит, который написал Дмитрий Лорен, автор большинства треков Анны Асти и группы «Артик и Насти». Что ж, давайте слушать и наслаждаться этим бриллиантом.
1: Шестое

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Пятое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и уже набрал более 400 тысяч эфиров. В общем, долго говорить не буду. Давайте просто еще раз послушаем этот хит. «Градусы на ресницах».
0: Четвертое.

0: Реклама.
1: ВОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также христианской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо по телефону

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода. Погода.
1: Ну что, сентябрь официально включил режим «утром возьми куртку», «днем зачем ты ее взял», а вечером «а где, собственно, моя куртка?». Осень пока не может определиться, чего она от нас хочет, поэтому самое время узнать, что прогнозируют синоптики. Теплая погода продержится вплоть до конца сентября, сообщают метеорологи. В ближайшие дни в городе по-прежнему много солнца и без осадков. Дневная температура в районе 23-27 градусов с положительным значком. Ночная не ниже, плюс 15, ветер слабый. С 26 сентября понижение температуры на 3-5 градусов, но на улице по-прежнему сухо. А вот настоящее осеннее охлаждение с дождями накроет Карабалту с 30 сентября. Сбудется, а прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты.
0: Хиты на

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тынов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 3703. 0702 02 3703.
1: Поторгуемся!
0: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу гвардейской 54, либо по телефону 0555 05 10 63. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Чтобы оставаться худой, женщине надо есть перед зеркалом и обнаженной. Фаина Раневская.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Радио Татина. Джарнама Хазматы. 0505-0516.
3: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Центральной Азии сокращаются запасы воды и ледниковая масса. К такому выводу пришли исследователи Всемирной метеорологической организации. Эксперты изучили показатели за последние 5 лет и сопоставили их с данными с 1991 года по 2020 годы. По их оценке, приток воды в водохранилища Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана заметно снизился. Центральная Азия вошла в число регионов мира, где речной сток оказался ниже или значительно ниже нормы. Особенно сложная ситуация складывается в бассейне Аральского моря, куда входят основные речные системы региона Амударья и Сырдарья. В Кыргызстане решили изменить схему продажи мяса, чтобы оно стало дешевле. Для этого власти создают собственное большое хозяйство, которое будет выращивать скот и продавать мясо напрямую людям, минуя перекупщиков. Сейчас на ферме уже есть 600 животных, а в будущем их число планируется увеличить до 10 тысяч. В правительстве считают, что отказ от посредников сократит разницу между ценой закупки скота у фермеров и стоимостью мяса на прилавке. Ранее для снижения цен уже открывали фудкары с социальным мясом. Теперь власти переходят к следующему шагу. Организации прямых поставок через агрохолдинг, чтобы сделать продукт доступнее для населения. С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии. В результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средний размер повышения составит 1753 сома. Глава Кабмина Долбек Асамалиев поручил своевременно завершить все необходимые мероприятия для выплаты пенсии в установленные сроки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 41 тиин. Курс рубля 1 сом 3 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 6 тиинов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Хиты.

0: FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Самые новые хиты в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, вы слушаете программу «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов о прошедшем только что концерте «Топ Хит Лайв». Дело в том, что перед началом концерта «Топ Хит» назвал имена артистов, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении «Зиверт» и рэпера «Айсбергерта», «Феникс» моей любимой Леры Бервульф. Базовый минимум Мия Бойко и Жиганская в исполнении Джакона и Киллиана. Но больше всего повезло молодому белорусскому артисту Владиславу Лапаю, которого мы все запомнили как Holy Flame. Его трек «Тону» стал суперхитом года и в интернете, и на радио одновременно. А еще один новичок, Саян, засветился со своим хитом «Marlboro» не только в топе годового интернет-чарта, но и на нашем концерте. И сейчас давайте послушаем несколько звездных хитов, прозвучавших на этом концерте. «Marlboro», «Саян»,

0: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой. Только лидов этой недели.
1: Привет, кто присоединился к нам только что. В эфире ТОП ХИТ ЧАРТ. Я, Настя Негода, с рассказом о том, что в прошедшем концерте ТОП ХИТ ЛАЙВ и о лучших новинках недели. Как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вам чаще и побольше лайкали понравились треки на tophit.ru, группе ТОП ХИТ во ВКонтакте и в Телеграм ТОП ХИТ. Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Катя Агови и ее суперхиту «Мы». Этот трек вошел в топ сразу двух чартов – радио и интернета.
0: Третье место.

0: Изготовлена по ГОСТу на производстве СС Бишкек. Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены готовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок. Ориентир супермаркет Ярмарка вниз по улице Яруса. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. Океан. Мы работаем для вас.
1: Фортка начинается с качественных окон. Винтерпласт, современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в какие сроки, доступные цены и срочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25.

0: Рок 7. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Пьеда, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение, готовное к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефону 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41, 0704-41-10-41. Срочно продается животноводческая фирма «Вселенного Николаевка». Квадратная книга, техпаспорт, две каша с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огороден, водовод, электроснабжение, канализация, для КВС, сфера для ведения любого бизнеса. Звонить по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Двухэтажный.
1: Нам по пути. Ти.
0: 120 квадратных метров. Участок 24 сотки. Цена дочерняя. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Грампаспорт на 5-10 лет. Гражданство дитя. Полное сопровождение в программе переселения. Электронная запись. Прием. Большой опыт. Много благодарных клиентам. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо по телефону 0555-05-10-63.

0: что-нибудь европейского качества или от мировых брендов?
1: Только в магазине «Огонек», морозилки «Гарения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноу Фрост» серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и специальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну, очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера, перерывов и выходных по адресу город Карабалта, Карла Маркса Ту. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 076-169-69. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний флэш 169.
2: Радио Токино.
3: Нам по пути.
2: Выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых эмиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поезд строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что работа важна. Быстро поедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-055-55 и 0-707-055-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: 0-555-05-10-63.
6: I've seen the devil down sunset in every place.

утро начинаю с дороги работу. Важная встреча. Вечер, хочется скорее домой. А значит, вам нужно такси, которое можно рассчитывать. Экс-такси Карапута. Быстро, удобно и комфортно. Вызывайте машину через приложение Экс-такси. Доступно в App Store и Google Play. И звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Экс-такси. Двигайтесь в своем ритме.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Реклама.
1: ПАО КНДК открыт набор на конкурсной основе в кантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Кавенда, улица Мира, дом 1, город

0: 0550-88-86-80, 0550-88-86-80. Продает двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Лицевосточная, 11, площадь дома 120 квадратных метров, участок 24 сотки, цена договорная, телефон 551-48-20-15, 0551-48-20-15. Консульские услуги для граждан России. Гранпаспорт на 5-10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе правления. Электронная запись. Прием. Большой опыт. Много ударных клиентов. Пишите только WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-20-01.
1: Рекламная служба на радио Дина. 0555-05-10-67.
2: Радио Дина. Нам по пути.

граммов, 3000 и 120 тысяч соответственно. Беларусь и Кыргызстан утвердили взаимное резидентских прав, соответствующее соглашение, подписанное 5 июня 2026 года в Бишкеке во время визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина, ратифицировал Совет Министерства Беларуси. Теперь граждане обеих стран смогут использовать нормальные удостоверения на территории друг друга, а при приезде на постоянное место жительства получат право обменять их на местные без сдачи теоретических и практических экзаменов. Эта упрощенная процедура важна для тех, кто планирует работать или жить за границей длительное время. Постановление о введении соглашения по

0: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Несгодной.
1: И конец золота топ-хита сегодня у мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» Шибасты. Не успели они в июне залезить совместку «Еду я буду танцевать», песня заиграла буквально отовсюду, везде. Сегодня она в топе с интернет и радио. Она значит у нас в чарте.

0: Друзья, ну что ж, в компании «Спутник Ткачук» и «Дастя» завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки в эфире и в интернете. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и в моих концертах. А пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах в ТОП-хит-карта ровно через неделю.

0: радио «Дина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: «Дина».
1: Нам по пути. Радио «Дина».
0: Нам

свет. Ночь не столь короче. Я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: точкам. Океан. Мы работаем для вас. Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественный профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирева, 2-3.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-63.
2: Радио Татьяна.
1: По пути.
2: Нам по пути.

0: день рождения у тебя поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонки, смех. Сегодня праздник для всех. В руках букеты.
1: Радио Татина.
2: Только лучшее. Только
1: Татина.
2: Только лучшее.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Не понимаю, почему некоторые девушки бросят мужчин на полчаса, как будто они их уважают или пытаются завербовать новых агентов под прикрытием. Одну понимаю точно, просить реально тяжело, и порой проще сделать самой. Если тебе надоело быть сильной и независимой, делай громче. Сегодня обсудим, как учиться обращаться за помощью. Если можешь решить ситуацию, измени свое отношение к ней. Просьба – это нормально, это не проявление слабости. Это показатель зрелости и осознанности. И с на просьбы, сами факты оказания помощи позволяют строить доверительные и близкие отношения. И очевидно же, никто не может всю жизнь все делать сам.
0: Радио Татина.
2: Только лучшее, только хиты.
3: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные. Все, что нет.

0: 520, 500, 520, 120. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируйте строительство дома, забора или любого другого объекта. Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество уверенные в мире. Город Кармалта, улица Бальмира, Топати 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-053-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалтыре 0555-0510-63.

0: Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю бузы на корм. И сумма 50 тысяч за килограмм. Есть доставка. Телефон 770-105-101 и 951-105-170-0551-105-170. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 13 дня до 9 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-37-03.
1: 0702-02-37-03. Торгуемся!
2: Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

54, либо телефону 0550 05 10 60. 1 FM. Включай, танцуй.

0: Тина. Только лучшее, только хиты.
1: Говорить сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь?

0: 55 106 28 98. Instagram euro.чб.
1: Служба 0555 05 1063.
2: Радио Татьяна.
1: Там на пути.
3: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

Согласно статистике, Минздрава Карабалдан лидирует по уровню онкологических и легочных заболеваний. Замминистра природы Алмаз Мусов отметил, что материалы по делу «Азия Сталь» находятся в прокуратуре, идет расследование. Нефтетрейд компенсирует розницу между фактической стоимостью импортного топлива и установленными розничными ценами. По данным экономики, по состоянию на 25 августа на эти цели направлено 956 бонов 139 тысяч тумаз. Механизм компенсации продлен до 31 декабря этого года. Предельные розничные цены установлены на уровне АИ 92,87 сомов 9 тын за литр, дизель 99 сомов 90 тын, автогаз 48 сомов 80 тын. Без государственной компенсации с учетом стоимости импортируемых партий цена 90 второго бензина могла бы стоить 111-118 сомов за литр, дизель 125-137 сомов, а автогаз 50-54 сомов.

0: с дверными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, нам очень дорого.
0: В магазине «Огонек» 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
1: А к какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
0: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 10 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в здании Ковшфаруна. WhatsApp 076-159-169. Телефон 752-169-159. Instagram «Огнёк» нижний слэш 169.
2: Когда важна скорость и честная цена, выбирают пятерку. Так, пятерка. Поездки строго по счетчику без сюрпризов. Есть для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день.

0: Нас здесь ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки, творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в христианской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557-80-64-21 и 0507-48-75-48, 0507-8-75-48.
1: Поторгуемся! Продается уютная комнатная квартира в квартале Побед, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, уютное расположение и готовность к проживанию. Приятно, с 90% мебель встает по новым хозяевам. Подробности по телефону 054-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41.
2: Радио Татина.
3: Нам по пути.
2: Ты.
1: Ферма в селе Николаевка, аккуратная книга, техпаспорт, две машины с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огороден, водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КСС, ферма, ведение любого бизнеса. И звонить только по телефону 0550-88-76-80, 550-88-76-80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11, площадь дома 120 квадратных метров, участок 24 сотки, цена 24, телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России, загранпаспорт 5 и 10 лет, гражданство детям, полное сопровождение по программе переселения, электронная запись на прием, большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только на WhatsApp 0556-25-25-01, 0556-25-25-01.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-63.
5: ТТФМ. Включай. Танцуй и пивай.

0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный трафик, большая выручка, много заказов за каждый день.
1: Никаких экстренных комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: 0-555-05-965.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты. Программа об интересных фактах. Территория фиктов.
2: Всем известно, что пчелы одни из самых удивительных инженеров в мире земной природы, а их соты просто загляденье, ровные и правильные шестиугольники. К тому же шестиугольник – самая объемная из возможных форм для хранения меда, которая при этом отлично соединяется с другими такими же формами. Так неужели пчелы настолько умны, чтобы рассчитать максимальный объем леек? С вами на территории фактов Александр Фактов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Ученые из университета Кардиффа в Великобритании провели исследование, на основании которого пришли к выводу, что математические способности пчел сильно преувеличены, и правильная шестиугольная форма ячеек сотов возникли в течение действующих на них физических сил, а пчелы лишь помогают законам физики. Изначально пчелы выстраивают цилиндрические соты, при этом они используют свою голову как отвес, чтобы регулировать толщину.
3: Радио Татина. Нам по пути.

0: потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день, любое время. 0556-05-5555 и 0700-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка, 5 баллов.
1: Наши любимые кабалтинцы. Бишкек стал океан, спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая, рыбка, продукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС Бишкек. Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены готовы в розницу.
2: Радио Татина. Нам по пути.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке расследуют продажу учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения школьников. По данным ГУВД, уголовное дело возбуждено по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Сообщается, что следствие устанавливает происхождение учебников, поступивших в свободную продажу, обстоятельства их изготовления и реализации. Также проверяется, относятся ли продаваемые экземпляры к учебной литературе, которая должна бесплатно выдаваться учащимся общеобразовательных организаций. Ситуацию рассматривал профильный комитет Джугурку Кинеша. Отмечу, заседание проходило в закрытом режиме. В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности представили тестовую версию приложения iDeCan – единой платформы, объединяющей государственные услуги и цифровые сервисы в сфере сельского хозяйства. Фермеры смогут получать услуги онлайн, подавать заявления и отслеживать статус их рассмотрения. В настоящее время в цифровой формат переведены услуги по регистрации животных, получению электронного рыболовного билета и подаче заявлений на льготное кредитование. На вопросы налогоплательщиков в Кыргызстане теперь будет отвечать ИИ-консультант Айсалык. Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Виртуальный помощник доступен круглосуточно и имеет два режима работы. Любой пользователь может задать вопрос на главной странице сайта ГНС и получить общую консультацию текстом или голосовым сообщением. В личном кабинете Айсалык консультирует предметнее, так как использует контекст и помогает разобраться именно в вопросах, связанных с предприятием. В этом случае нет необходимости каждый раз заново объяснять ситуацию. ИИ-консультант отвечает пользователям на кыргызском и русском языках и работает с базой налогового законодательства, учитывая актуальные изменения. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 18 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 5 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татьяна ФМ. Включай. Танцуй и подпевай. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ. И Настя Негода представляет.

0: Старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт» и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я расскажу вам, как проходил концерт «Топ Хит Лайв», который только что отгремел в Москве, в котором, кстати, я тоже принимала участие. Я не только провела этот концерт вместе с моим другом Сашей Эсти, но и исполнила свой новый хит. Но обо всем этом я расскажу чуть позже, а сейчас, как всегда, мы начинаем наш марафон лучших хитов радио и интернета. Поехали!
0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: И открывает наш хит-лист Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. А в этом году записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер. Аутентичное. С него мы и начнем движение к сияющим вершинам.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену Кириллу Лирику приходит трек, записанный Ваней Дмитриенко, группой «Мальбек» и молодой певицей Сюзанной. Их совместный трек «Отражение» встал в ротацию на 75 станций, набрал почти 30 тысяч эфиров, резко ускорился в радиочарте. В чарте российского интернета вошел сразу в топ-20. И я, конечно, не могла не включить этот хит в наш трек-лист. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна. «Отражение». Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и «Топ Хит Чарт». И нашу горячую десятку сегодня открывает Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Этот июньский релиз Марины стал одним из самых крутых хитов этого лета. Здесь есть все, что мы когда-то любили. Тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которая часто уходит с годами. «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 180 радиостанциях, набрала более 130 тысяч эфиров только на радио.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня красота. И не простая красота, а самая, что ни на есть, звонкая. Я, конечно, представляю вам совсем свежий хит Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на сотни станций, трек взлетел вверх в радиочарте, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии Top Hit Music Awards, которая состоится буквально через 2 месяца. Ну а сегодняшняя награда Звонкому — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Звонкова в нашем эфире сменяет еще одна звездная коллаборация, участниками которой стали Сергей Лазарев.
2: Радио «Дадина». Нам по пути.
0: Радио «Дадина».
2: Нам по пути.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодной.
1: Друзья, сейчас, как я и обещала в начале, я расскажу вам о концерте «Топ Хит Лайв», который только что отгремел в Москве и в котором я принимала участие и как ведущая, и как певица. Все дело в том, что музыкальная форма «Топ Хит» решила отметить лучших молодых артистов, познакомить их с представителями музыкальной индустрии и, конечно, помочь в движении своей музыки. И самое главное, у них возможность выступить на одной сцене с уже известными исполнителями. Сейчас хочу представить несколько треков, которые были исполнены на «Топ Хит Лайв». Звездка, найди.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: О, «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.

Come Радио Мария. Грустно, город плачет, нам двоим скучно. И ты в своем платье мне голову крутишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: нежно тяжет в руках. Любимое сердце, свой дорогой бриллиант.
1: Теперь осталось только шаг, как Джек Уотфорд. Она кричала, потом мы желаем сохранять друг друга.
2: Радио Дадина.
3: Только лучшее, только хит. Вам по пути.
1: Особенно только вот бил едва ли. За все, что мог, спасибо. Опять провожай.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Пятое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт, «Супер-хит». Снова напоминаю вам, что Зиверт и Мария Крайбери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий на Top Hit Music Awards. Прямо сейчас Зиверт и ее.
0: Пятое место.
2: Радио Татина.
3: Нам по пути.

0: ТОП ЧАР с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 станций, уже набрал более 400 тысяч эфиров. В общем, долго говорить не буду, давайте просто еще слушаем этот хит «Градусы на ресницах».

В исполнении Дракона и Киджана. И кто больше всего по молодому беловикому артисту Владиславу Лапову, которого мы все помнили как Холли Фейм. Его трекану стал суть в том году и в интернете, и на радио одновременно. А еще один новичок Садян засветился со своим хитом Мальборо не только в топе игровой интернет-чарта, но и в нашем концерте. И сейчас давайте послушаем несколько звездных хитов, прозвучавших на этом концерте. Мальборо, Саян.

0: Дина. Нам по пути. Че только хиты.
1: Так хочу сказать тебе, моя Дина.
2: Так

0: года. Лидеры этой недели.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт. И я, Настя Негода, с рассказом о только что прошедшем концерте Топ-хит-лайф и о лучших новинках недели. Как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы чаще и побольше лайкали понравившиеся треки на топхит.ру, группе Топ-хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ-хит. Ну, он за нашего хит-парада сегодня у Хэспо Айове и суперхиту мы. Этот трек шел в топы сразу двух чартов – радио и интернет.
0: Третье место.

0: Друзья, что ж, танцы в Кане станет качать. И Басты завершит нашу программу сегодня. Весь подкаст с вами был актриса и певица Настя Негода. Спасибо, все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Я желаю всем здоровья, счастья и только самой лучшей музыки в эфире и в интернете. Всем люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля звучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах топ-хит-чарта ровно через неделю.
2: Радио Татина. Только лучшее.

0: 1 FM. Включай танцы и выпивай.
1: Нас затемело, трясуешь лето, ласковое море.

0: Надо с ней купить сегодня рядом. Ночь, что просто на свобода, от заката до похода, что тебя надежно.
1: Радио Татина. Нам по пути. Только лучшее, только хиты.

Радио Татина. Только лучшее.

0: Αθήνα. FM.
1: Erkelettim süyaldım.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

За городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: What's going on?

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай. Now sing for me.

0: Кыргызстане 6 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Check it out.